0: 9, подождите, пожалуйста, открою номер 2.
1: When yellow leaves or none or few to hang.